Планета FM. Все свои. Планета

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Экспертный совет при областном управлении ФАС оценил спорную рекламу на билбордах и других конструкциях региона. Фразу «женщина всегда права» в названии блюда признали допустимой, она не нарушает законы, никого не дискриминирует. А вот использование латинской буквы «Z» в рекламе магазина алкоголя сочли неуместным. По всем вопросам эксперты проголосовали единогласно. Теперь результаты рассмотрения переданы в комиссию УФАС, которая занимается делами о нарушении законодательства о рекламе. В Оренбурге проходит окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». На соревнования приехали 280 юношей и девушек из 14 регионов Приволжского федерального округа. Ребята проходят испытания по тактической медицине, огневой подготовке, выживанию в экстремальных условиях и управлению беспилотниками. За честь Оренбуржья борются отряды «Гранит» и «Россияне». Лучшие команды получат право представить ППО на всероссийском финале, который пройдет в августе-сентябре. Соревнования продлятся до 22 июля. В Оренбурге скорректировали расписание садоводческих маршрутов до общества «Русь». Об этом информирует Управление пассажирского транспорта администрации города. Последние рейсы с остановки «Клиффорд» теперь отправляются в 16:40 и 18:30, а от РТИ в 15:30 и 19 часов. Изменения коснулись времени отправления последних автобусов как из города, так и из садоводческого общества «Русь». Количество рейсов в день осталось прежним, сообщает пресс-служба мэрии. Орск готовится отметить день рождения большим праздником русского гостеприимства. 5 сентября стадион «Авангард» на один день превратится в яркую народную площадку с традиционными ремеслами, играми и угощениями. Для гостей развернут тематические площадки. В программе фотозоны, интерактивы, мастер-классы, хороводы, песни и частушки. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: если ты со мной.
1: Back to 90-е с планетой FM. С планетой FM.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 20 июля, и мы начинаем неделю с ежедневного гороскопа для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, начинайте с осознанности. Ваши действия сегодня могут повлиять на всю неделю. Итак, Овны, вы полны энергии. Это отличное время для новых начинаний, особенно в творчестве. Экспериментируйте. Внешность, стиль, хобби – все удастся. Тельцы, вам нужно уединение. Медитация, тишина, природа – это то, что восстановит ваши силы. Близнецы, социальная активность растет. Вечеринка, встреча, поездка – все принесет радость. Раки, сосредоточьтесь на финансах. Удачный день для покупок, карьерного роста и решения материальных вопросов. Львы, вы в центре внимания, но не давите на других. Лидерство должно быть мягким. Девы, заботьтесь о здоровье, избегайте перегрузок, настройтесь на покой и восстановление. Весы, у вас пока тишина, но она временна, ваши дела идут стабильно. Скорпионы, день для анализа, используйте его, чтобы разобраться в себе и своих целях. Стрельцы, одиноким шанс на знакомство, парам гармония и взаимопонимание. Козероги, домоседство пойдет в плюс. Перестановка, уборка, уют – все принесет удовлетворение. Водолеи, восстановите старые связи. Примирение принесет облегчение и тепло. Рыбы, деловая хватка в фокусе. Успех в работе и финансах – все под контролем. Благодарю вас за внимание. До новых встреч в эфире и хорошего дня.
0: Планета FM. На языке звезд.
2: No, thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily, and no, thank you.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Уф, жара.
4: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 699 990 рублей. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90 40 01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом семейных выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
5: BLG. Надежность в движении.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8-908-790-0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8-908-790-0706.
10: Скупаем дорогое батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
9: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Экспертный совет при областном управлении ФАС оценил спорную рекламу на билбордах и других конструкциях региона. Фразу «женщина всегда права» в названии блюда признали допустимой, она не нарушает законы, никого не дискриминирует. А вот использование латинской буквы «Z» в рекламе магазина алкоголя сочли неуместным. По всем вопросам эксперты проголосовали единогласно. Теперь результаты рассмотрения переданы в комиссию УФАС, которая занимается делами о нарушении законодательства о рекламе. В Оренбурге проходит окружной этап всероссийской военно-патриотической игры «Зорница 2.0». На соревнования приехали 280 юношей и девушек из 14 регионов Приволжского федерального округа. Ребята проходят испытания по тактической медицине, огневой подготовке, выживанию в экстремальных условиях и управлению беспилотниками. За честь Оренбуржья борются отряды «Гранит» и «Россияне». Лучшие команды получат право представить ППО на всероссийском финале, который пройдет в августе-сентябре. Соревнования продлятся до 22 июля. В Оренбурге скорректировали расписание садоводческих маршрутов до общества «Русь». Об этом информирует Управление пассажирского транспорта администрации города. Последние рейсы с остановки «Клиффорд» теперь отправляются в 16.40 и 18.30, а от РТИ в 15.30 и 19 часов. Изменения коснулись времени отправления последних автобусов как из города, так и из садоводческого общества «Русь». Количество рейсов в день осталось прежним, сообщает пресс-служба мэрии. Орск готовится отметить день рождения большим праздником русского гостеприимства. 5 сентября стадион «Авангард» на один день превратится в яркую народную площадку с традиционными ремеслами, играми и угощениями. Для гостей развернут тематические площадки. В программе фотозоны, интерактивы, мастер-классы, хороводы, воды, песни и частушки. К этому часу у меня вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 27 градусов, в Орске плюс 26. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Cause there's no stress.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: Мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
7: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
9: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
10: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
12: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл Мармелад. Билеты уже в продаже. 0+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 20 июля, и мы начинаем неделю с ежедневного гороскопа для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, начинайте с осознанности. Ваши действия сегодня могут повлиять на всю неделю. Итак, овны, вы полны энергии. Это отличное время для новых начинаний, особенно в творчестве. Экспериментируйте. Внешность, стиль, хобби – все удастся. Тельцы, вам нужно уединение. Медитация, тишина, природа – это то, что восстановит ваши силы. Близнецы, социальная активность растет. Вечеринка, встреча, поездка – все принесет радость. Раки, сосредоточьтесь на финансах. Удачный день для покупок, карьерного роста и решения материальных вопросов. Львы, вы в центре внимания, но не давите на других, лидерство должно быть мягким. Девы, заботьтесь о здоровье, избегайте перегрузок, настройтесь на покой и восстановление. Весы, у вас пока тишина, но она временна, ваши дела идут стабильно. Скорпионы, день для анализа, используйте его, чтобы разобраться в себе и своих целях. Стрельцы, одиноким – шанс на знакомство, парам – гармония и взаимопонимание. Козероги, домоседство пойдет в плюс, перестановка, уборка, уют – все принесет удовлетворение. Водолеи, восстановите старые связи, примирение принесет облегчение и тепло. Рыбы, деловая хватка в фокусе, успех в работе и финансах – все под контролем. Благодарю вас за внимание, до новых встреч в эфире и хорошего дня!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM в ритме города О. Планета FM.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали, и в море.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: На завод ЖБ и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38. В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 9.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. В Медногорском парке Победы ведется очередной этап благоустройства общественного пространства. Здесь уже заменена система освещения, появилась спортплощадка, сцена. Есть парковка, прогулочная аллея, проложены беговая и лыжная трассы, велодорожка, построен памп-трек. В этом году работы продолжаем, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Прокладываются новые прогулочные дорожки, расширяется система освещения и видеонаблюдения. В парке расположен мемориал воинам-медногорцам у Вечного огня, выбиты имена героев Советского Союза и не вернувшихся с фронтов. Здесь же увековечены имена тех, кто своим трудом помогал приближать победу в Великой Отечественной войне. Масштабную реконструкцию парка ведем благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в 14 муниципалитетах региона благоустроим 20 общественных пространств и одну дворовую территорию, сообщает глава региона. В Оренбурге сотрудники полиции задержали курьера-мошенников, похитившего у 5 пенсионерок около 1,5 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, всем потерпевшим звонили лжеродственники или неизвестные и заявляли, что близкие пенсионерок якобы стали фигурантами уголовных дел и для решения вопроса требуется крупная сумма. Доверчивые женщины передавали пакеты с наличными, а одна из потерпевших даже выбросила сверток через окно. Задержан 19-летний уроженец Кувандыкского района, возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Оренбуржье отправило новую партию мотоциклов в зону СВО. Инициаторами выступили Региональный союз десантников России и благотворительный фонд «Защитник». За каждым отремонтированным мотоциклом труд волонтеров. Мастера провели полный цикл восстановления техники от диагностики двигателя до финальной настройки ходовой части. Теперь мотоциклы помогут бойцам перемещаться по пересеченной местности и выполнять задачи на самых сложных участках фронта. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Пунто.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 27 градусов, в Орске плюс 26. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ 87.9 ФМ.

Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: В эфире «Гороскоп», с вами Анастасия Десятых. Здравствуйте! Сегодня понедельник, 20 июля, и мы начинаем неделю с ежедневного гороскопа для всех знаков зодиака. Как советуют астрологи, начинайте с осознанности. Ваши действия сегодня могут повлиять на всю неделю. Итак, овны, вы полны энергии. Это отличное время для новых начинаний, особенно в творчестве. Экспериментируйте. Внешность, стиль, хобби – все удастся. Тельцы, вам нужно уединение. Медитация, тишина, природа – это то, что восстановит ваши силы. Близнецы, социальная активность растет. Вечеринка, встреча, поездка – все принесет радость. Раки, сосредоточьтесь на финансах. Удачный день для покупок, карьерного роста и решения материальных вопросов. Львы, вы в центре внимания, но не давите на других, лидерство должно быть мягким. Девы, заботьтесь о здоровье, избегайте перегрузок, настройтесь на покой и восстановление. Весы, у вас пока тишина, но она временна, ваши дела идут стабильно. Скорпионы, день для анализа, используйте его, чтобы разобраться в себе и своих целях. Стрельцы, одиноким – шанс на знакомство, парам – гармония и взаимопонимание. Козероги, домоседство пойдет в плюс, перестановка, уборка, уют – все принесет удовлетворение. Водолеи, восстановите старые связи, примирение принесет облегчение и тепло. Рыбы, деловая хватка в фокусе, успех в работе и финансах – все под контролем. Благодарю вас за внимание, до новых встреч в эфире и хорошего дня!
0: Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем.
4: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
3: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
4: Компания «Культура на дорогу».

0: Рогах проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23 01 61.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП на трассе Казань-Оренбург Акбулак. По предварительным данным, водитель автомобиля «Сузуки», совершая обгон, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение со встречным автомобилем «Хёндай». В дорожной аварии один человек погиб, шестеро госпитализировано, сообщает УМВД по Оренбургской области. В Оренбургском онкологическом диспансере после ремонта открылось хирургическое отделение онкогинекологии на 29 коек круглосуточного пребывания. Ежегодно здесь смогут проходить лечение порядка 2000 пациенток. В ходе ремонта в отделении полностью обновили внутреннюю отделку, приведены в порядок стены, потолки и санитарные узлы. Закуплена современная функциональная мебель, установлены новые регулируемые кровати, отвечающие современным стандартам комфорта и безопасности. Яндекс обновил сервис по работе автозаправочных станций. Теперь в приложении отображается не только наличие топлива, но и информация об очередях на заправках в режиме реального времени. Как сообщают в правительстве области, ситуация на рынке горючего в регионе выравнивается. За счет внутреннего перераспределения ресурсов удалось покрыть дефицит. Ажиотаж снижается. Заправщики отмечают, что скопления машин практически сошли на нет. А сервис помогает водителям находить свободные станции еще быстрее. В Зауральной роще Оренбурга начинается масштабное обновление лыжной базы. Работы стартуют на этой неделе и завершатся до ноября, сообщил глава города Альберт Юмадилов. За это время обустроят трассу, смонтируют освещение, заасфальтируют проезд к самой базе и увеличат соревновательную дистанцию, обеспечив комфортное пространство для активного зимнего отдыха. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 27 градусов, в Орске плюс 26. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Больше, чем музыка.

0: шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
1: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области принят 5-летний план развития конкуренции. Дорожная карта охватывает 10 товарных рынков. По последней оценке Федеральной антимонопольной службы, Оренбуржье входит в число регионов с устойчиво высокой эффективностью работы в сфере развития конкуренции и стабильно сохраняет позиции топ-20 субъектов федерации.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Уф! Жара.
4: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
5: Максимальная цена при продаже с учетом минимумов состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор». Мерфер.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
8: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
9: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
10: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Смертельный пожар произошел накануне в Абдулино. По информации МЧС, на улице Комарова огонь охватил жилой дом на площади 50 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен погибшим 38-летний мужчина. В Оренбурге усиливает контроль за управляющими компаниями. За полгода государственная жилищная инспекция составила 453 протокола об административных правонарушениях и взыскала с нарушителей почти 9 миллионов рублей штрафов. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. По итогам проверок выдано 277 предписаний, а 7 компаниям отказано в лицензии или ее продлении. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул задачу региона повысить качество управления жилым фондом и защитить интересы жителей. Космос стал ближе для талантливых школьников Оренбургской области. Победители регионального творческого конкурса «Гагарин. Первый человек вне времени, моды и земного притяжения» побывали на Байконуре. Кульминацией недельного путешествия по ключевым объектам звездного городка и легендарного космодрома стал реальный старт ракеты-носителя «Союз МС-29». Юные оренбуржцы наблюдали за тем, как мощная машина уходит в небо с расстояния всего 4 километров от стартового стола. Именно там находится знаменитая смотровая площадка для почетных гостей. Также школьники встретились с действующими космонавтами. Владислав Калашников из Оренбурга защитил титул чемпиона России по самокатному спорту. Соревнования прошли в московском экстрим-парке «Лужники». Оренбургский райдер вновь подтвердил статус сильнейшего в стране в дисциплине «Парк». Год назад он взял золото впервые и получил награды «Лучший трюк» и «Парк-райдер года» по версии Russian Scooter Awards. Калашников также призер международных стартов в Шанхае, участник чемпионата мира 2025 года в Японии. К этому часу все. Евгения Аланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 27 градусов, в Орске плюс 26. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

вчерашнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
5: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Медногорске планируют построить новую ледовую арену. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. После посещения спортивной школы «Металлург» в ходе рабочей встречи обсудили дальнейшие планы по развитию комплекса. По словам главы региона, жители давно просят новую ледовую арену. Место для ее строительства есть. В планах проработать механизм финансирования. Солнцев выразил уверенность, что в рамках социального партнерства на этой территории возможно реализовать еще один проект. В Оренбурге обновляют дорожную разметку вблизи образовательных учреждений. На прошлой неделе работы прошли более чем на 20 участках, в их числе улица Амурская, Беляевская, Джангильдина, Салмышская. Бригады трудятся преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению автомобилей и не создавать неудобств жителям, отметили в мэрии. В Оренбургской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Она проходит в регионе уже в 23-й раз и направлена на поддержку семей в преддверии нового учебного года. Особое внимание уделяется обеспечению школьной формы, обувью и канцелярскими принадлежностями детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пункты приема благотворительной помощи работают на базе комплексных центров социального обслуживания во всех муниципалитетах региона. Минздрав совместно с другими ведомствами разработает меры для борьбы с резистентностью к лекарствам. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году, затем отчитываться будут ежегодно. В Роспотребнадзоре сообщили, что устойчивость микроорганизмов к антимикробным средствам за последние 20 лет выросла до 40 раз. Это значит, что привычные антибиотики и противовирусные средства перестают работать. Такое распространение резистентности рассматривается как биологическая угроза. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Твоя тишина обитает во мне.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области принят 5-летний план развития конкуренции. Дорожная карта охватывает 10 товарных рынков. По последней оценке Федеральной антимонопольной службы, Оренбуржье входит в число регионов с устойчиво высокой эффективностью работы в сфере развития конкуренции и стабильно сохраняет позиции топ-20 субъектов федерации.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: В строительную компанию требуются монтажники ПБХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Кувандыкском округе полицейский спас тонущую женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. Во время рыбалки 34-летняя женщина начала тонуть в реке Сакмар. Ее муж, поскользнувшись, тоже оказался в воде, но смог выбраться сам и вызвал полицию. Оперуполномоченный уголовного розыска оперативно прибыл на место, достал женщину из воды и оказал ей первую помощь до приезда медиков. После осмотра врачей пострадавшую отпустили на амбулаторное лечение. В Оренбургской области продолжается приемная кампания в колледжи и техникумы. Сегодня это современные образовательные площадки, где готовят востребованных специалистов в тесном сотрудничестве с работодателями. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» студенты получают максимум практики и начинают карьеру еще во время учебы. В регионе работают 16 кластеров проекта, а в этом году откроется еще один. Пример – Оренбургский колледж экономики и информатики, выпустивший 770 студентов профессионалитета, из которых 122 с отличием, а более 420 трудоустроены у партнеров. Кинофестиваль «Восток-Запад. Классика авангард» объявил о начале приема заявок на участие в специальной программе «Оренбургское кино» в рамках 19-го международного кинофорума. К отбору допускаются полнометражные игровые и документальные фильмы, созданные в 2025-26 годах кинематографистами всех возрастов. Срок подачи заявок продлится до 7 августа. Мошенники выманивают деньги под предлогом компенсации за лекарства. Сначала жертве звонит неизвестный, выдающий себя за следователя, и убеждает, что некое лекарство ядовито. Затем появляется адвокат, предлагающий открыть счет для получения компенсации. Следователь сообщает о проблеме с переводом, требует перевести личные сбережения. МВД предупреждает: не вступайте в диалоги с незнакомцами, представляющимися сотрудниками банка или правоохранительных органов. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: 87.9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек. Забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
7: Застройщик ООО «Экодолье». 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
6: Звоните и дом в Экодолье купите.
8: Мяу. Хочу, хочу, хочу.
9: Что, опять шопинг?
8: Хочу много одежды, сразу.
9: Тогда в город локомотивов. Кондукторский 2. Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
10: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-20.

5. Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Зритель ВИЦ. Байк-мото-шоу. Человек.

0: Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните. Стоимости. Звоните. 2011-66. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
3: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
1: Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Горнолыжный центр в Оренбурге хотят сделать круглогодичным. На базе Кувандык 365 может появиться лыжа-роллерная трасса. Уже до конца года там откроют модульный зал единоборств. Проектная документация прошла экспертизу, проведены торги и определен подрядчик. Сейчас ведутся работы по установке основания. Также рассматривается возможность расширения гостиничной базы для полноценного функционирования курорта. Цель – сделать комплекс местом проведения длительных сборов и отдыха, а не только однодневных поездок, отметил председатель ЗАГС Собрания области Сергей Грачев. Пункт пропуска Алимбет на границе Казахстана и Оренбуржья будет расширен до 8 полос. Масштабная реконструкция пункта пропуска идет в Актюбинской области. С российской стороны сопредельным постом является КПП Орск. Строительные работы на объекте начались с сентября прошлого года. На данный момент строительная готовность объекта 32%. Завершение проекта запланировано на конец 2026 года, сообщили в Акимате Актюбинской области. Субботний онкодесант продолжает работу в Оренбурге. 18 июля врачи областного онкологического диспансера провели выездной прием жителей Осикеевского района. Медики приняли 78 человек, из них 22 направлены на дальнейшее обследование. С начала сезона в рамках акции «Субботний онкодесант» консультации получили уже 624 жителей региона. Следующий выезд состоится 1 августа. Прием пройдет в Шарлыкской районной больнице. Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи, ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская, до встречи.
0: Новости.
2: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Let's go get 'em.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области принят 5-летний план развития конкуренции. Дорожная карта охватывает 10 товарных рынков. По последней оценке Федеральной антимонопольной службы, Оренбуржье входит в число регионов с устойчиво высокой эффективностью работы в сфере развития конкуренции и стабильно сохраняет позиции топ-20 субъектов Федерации.
0: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 35-32-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
6: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
7: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК, в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. На участке автомобильной дороги Орск, границы Республики Башкортостан, дорожники выполнили уже 25% работ. Подрядная организация приступила к укладке верхнего слоя основания дороги. Движение транспорта временно переведено на объездную, проложенную рядом, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Магистраль входит в опорную сеть региона. После ремонта несущая способность дороги увеличится под максимальную осевую нагрузку 11,5 тонн. Это особенно важно в условиях существующего трафика больших грузов. В Тольском районе до 21 августа продлили запрет на проезд большегрузов на участке трассы пристанционной Богдановка с 3 по 40 километр в Тольском районе. Снова ввели ограничения для грузовиков массой свыше 12 тонн. Изначально запрет был введен до 21 июля, а теперь он будет действовать до 21 августа. Водителей предупреждают о действующих ограничениях с помощью дорожных знаков. Летом число посетителей памятников природы Оренбуржья увеличится почти вдвое. Об этом сообщает инфоцентр правительства области. В регионе насчитывается 331 особо охраняемая природная территория областного значения и 328 памятников природы. Для посещения заказников необходимо бесплатно оформить разрешение на сайте дирекции особо охраняемых природных территорий. Перед поездкой туристы проходят инструктаж, поскольку для каждой территории действует свои правила охраны. В Бузулукском Баро активизировались бабочки, которые маскируются под шершни. Тополевая стеклянница, чтобы защититься от хищников, полностью скопировала внешность и поводки шершни. Она даже издает характерный угрожающий гул во время полета. Для человека маскарад безобиден, но для леса серьезная угроза. Гусеницы селятся под корой и уничтожают деревья изнутри. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
3: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 16:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Медногорском парке Победы ведется очередной этап благоустройства общественного пространства. Здесь уже заменена система освещения, появилась спортплощадка, сцена. Есть парковка, прогулочная аллея, проложены беговая и лыжные трассы, велодорожка, построен памп-трек. В этом году работы продолжаем, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Прокладываются новые прогулочные дорожки, расширяется система освещения и видеонаблюдения. В парке расположен мемориал воинам-медногорцам. У Вечного огня выбиты имена героев Советского Союза и не вернувшихся с фронтов. Здесь же увековечены имена тех, кто своим трудом помогал приближать победу в Великой Отечественной войне. Масштабную реконструкцию парка ведем благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в 14 муниципалитетах региона благоустроим 20 общественных пространств и одну дворовую территорию, сообщает глава региона. Субботний онкодесант продолжает работу в Оренбуржье. Врачи областного онкодиспансера провели выездной прием жителей Осикеевского района. На приеме побывали 78 человек, из них 22 направлены на дальнейшее обследование. С начала сезона в рамках акции «Субботний онкодесант» консультации получили уже 624 жителя области. Следующий выезд 1 августа в Шарлыкскую районную больницу. Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения, сообщает инфоцентр правительства региона. В Оренбурге проходит окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В соревнованиях участвуют 280 юношей и девушек из 14 регионов Приволжского федерального округа. Они проходят испытания по тактической медицине, огневой подготовке, выживанию в экстремальных условиях и управлению беспилотниками. За честь Оренбуржья борются отряды «Гранит» и «Россияне». Лучшие команды получат право представить округ на всероссийском финале, который пройдет в августе-сентябре. Соревнования продлятся до 22 июля. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Басний Детройт, я за тобою, как никто.
1: Планета FM. Ничего лишнего.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM.

Никому не скажу, ничего никому не скажу. Ничего я никому не скажу, ничего не скажу, и не надо жужу.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
7: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области принят 5-летний план развития конкуренции. Дорожная карта охватывает 10 товарных рынков. По последней оценке Федеральной антимонопольной службы, Оренбуржье входит в число регионов с устойчиво высокой эффективностью работы в сфере развития конкуренции и стабильно сохраняет позиции топ-20 субъектов.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Медногорском парке Победы ведется очередной этап благоустройства общественного пространства. Здесь уже заменена система освещения, появилась спортплощадка, сцена. Есть парковка, прогулочная аллея, проложены беговая и лыжные трассы, велодорожка, построен памп-трек. В этом году работы продолжаем, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Прокладываются новые прогулочные дорожки, расширяется система освещения и видеонаблюдения. В парке расположен мемориал воинам-медногорцам. У Вечного огня выбиты имена героев Советского Союза и не вернувшихся с фронтов. Здесь же увековечены имена тех, кто своим трудом помогал приближать победу в Великой Отечественной войне. Масштабную реконструкцию парка ведем благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в 14 муниципалитетах региона благоустроим 20 общественных пространств и одну дворовую территорию, сообщает глава региона. Субботний онкодесант продолжает работу в Оренбурге. Врачи областного онкодиспансера провели выездной прием жителей Осикеевского района. На приеме побывали 78 человек, из них 22 направлены на дальнейшее обследование. С начала сезона в рамках акции «Субботний онкодесант» консультации получили уже 624 жителя области. Следующий выезд 1 августа в Шарлыкскую районную больницу. Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения, сообщает инфоцентр правительства региона. В Оренбурге проходит окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зорница-2.0». В соревнованиях участвуют 280 юношей и девушек из 14 регионов Приволжского федерального округа. Они проходят испытания по тактической медицине, огневой подготовке, выживанию в экстремальных условиях и управлению беспилотниками. За честь Оренбуржья борются отряды «Гранит» и «Россияне». Лучшие команды получат право представить округ на всероссийском финале, который пройдет в августе-сентябре. Соревнования продлятся до 22 июля. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Уф! Жара.
8: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
9: Максимальная цена при продаже с учетом минимумов состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомерфер».
10: BLG. Надежность в движении.
11: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
12: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды, сразу!
5: Тогда в город локомотивов, кондукторский 2. Город локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
9: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
11: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45 70 93, 45 70 93.
12: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25 56 38.
11: Организации в центре

0: города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге усиливается контроль за управляющими компаниями. За полгода государственная жилищная инспекция составила 453 протокола об административных правонарушениях и взыскала с нарушителей почти 9 миллионов рублей штрафов. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. 7 компаниям отказано в лицензии или ее продлении. Губернатор Евгений Солнцев отмечает, задача региона – повысить качество управления жилым фондом и защитить интересы жителей. Субботний онкодесант продолжает работу в Оренбурге. Врачи областного онкодиспансера провели выездной прием жителей Осикеевского района. Медики приняли 78 человек, из них 22 направлены на дальнейшее обследование. С начала сезона в рамках акции консультации получили уже 624 жителя региона. Следующий выезд 1 августа в Шарлыкскую районную больницу. Ранняя диагностика остается главным условием успешного лечения, сообщает инфоцентр правительства области. В Медногорском парке Победы ведется очередной этап благоустройства общественного пространства. Здесь уже заменена система освещения, появилась спортивная площадка, сцена, есть парковка, прогулочная аллея, проложена беговая и лыжная трасса, велодорожка, построен памп-трек. В этом году работы продолжаются, прокладываются новые прогулочные дорожки, расширяется система освещения и видеонаблюдения. Масштабная реконструкция парка ведется благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в этом году в 14 муниципалитетах области благоустроят 20 общественных пространств и одну дворовую территорию. И оренбургские школьники увидели запуск ракеты «Союз МС-29» на Байконуре. Поездка победителя областного творческого конкурса «Гагарин», первый человек вне времени, моды и земного притяжения, состоялась благодаря поддержке губернатора Евгения Солнцева. Ребята посетили ключевые объекты звездного городка и космодрома, встретились с космонавтами. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolie.ru.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
4: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
2: Едем!
4: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: В Оренбургской области принят 5-летний план развития конкуренции. Дорожная карта охватывает 10 товарных рынков. По последней оценке Федеральной антимонопольной службы, Оренбуржье входит в число регионов с устойчиво высокой эффективностью работы в сфере развития конкуренции и стабильно сохраняет позиции топ-20 субъектов Федерации.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
13: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
14: Не могу дождаться свидания.
15: Не могу дождаться спектакля.
16: Не могу дождаться тренировки.
17: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
18: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
19: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38. Строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге усиливают контроль за управляющими компаниями. За полгода государственная жилищная инспекция составила 453 протокола об административных правонарушениях и взыскала с нарушителей почти 9 миллионов рублей штрафов. В 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. По итогам проверок выдано 277 предписаний, а 7 компаниям отказано в лицензии или ее продлении. Губернатор Евгений Солнцев подчеркивает, задача региона – повысить качество управления жилым фондом и защитить интересы жителей. На участке дороги Орск, границы Республики Башкортостан, дорожники выполнили уже 25% работ. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания дороги. Движение транспорта временно переведено на объездную, проложенную рядом. После ремонта несущая способность дороги увеличится под максимальную осевую нагрузку 11,5 тонн, что особенно важно в условиях существующего трафика большегрузов. В Оренбурге подведены итоги проекта «Назад в будущее». Выпускники колледжей и техникумов встречались со школьниками, чтобы рассказать о востребованных профессиях и карьерных возможностях в регионе. Своим опытом делились педагоги, инженеры, IT-специалисты и нефтяники. Проект посетили более 270 школьников в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Оренбургские школьники увидели запуск ракеты «Союз МС-29» на Байконуре. Поездка победителей областного творческого конкурса «Гагарин. Первый человек вне времени, моды и земного притяжения» состоялась благодаря поддержке губернатора Евгения Солнцева. Ребята посетили ключевые объекты звездного городка и космодрома, встретились с космонавтами. Главным событием стал запуск ракеты-носителя «Союз МС-29». И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург. Hey, Fonzie.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодолье купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодолье купите.
3: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что, опять шопинг?
4: Хочу много одежды, сразу!
5: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
10: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ Оренбург. Стоит. Проектная документация на сайте наш.дом.рф.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры. Среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

mondo se avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Любовь кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Главный врач Оренбургского областного клинического онкодиспансера Лев Кудяков предупреждает. Ежегодно в Оренбургской области выявляется более 800 новых случаев рака легкого. Среди факторов риска – курение, рак легкого у родственников, работа на вредном производстве. Однако важно знать, что рак легкого лечится эффективнее всего на ранних стадиях. Пройдите диспансеризацию, убедитесь, что ваши легкие в порядке. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На завод же бы и требуется формовщик, электросварщик. Телефон в Оренбурге 25-56-38.
6: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
5: В строительную компанию требуются монтажники ПВХ, сварщики, разнорабочие. Телефон в Оренбурге 23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге усиливают контроль за управляющими компаниями. За полгода Государственная жилищная инспекция составила 453 протокола об административных правонарушениях и взыскала с нарушителей почти 9 миллионов рублей штрафов. В 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год. По итогам проверок выдано 277 предписаний, а 7 компаниям отказано в лицензии или ее продлении. Губернатор Евгений Солнцев подчеркивает, задача региона – повысить качество управления жилым фондом и защитить интересы жителей. На участке дороги Орск, границы Республики Башкортостан, дорожники выполнили уже 25% работ. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя основания дороги. Движение транспорта временно переведено на объездную, проложенную рядом. После ремонта несущая способность дороги увеличится под максимальную осевую нагрузку 11,5 тонн, что особенно важно в условиях существующего трафика большегрузов. В Оренбурге подведены итоги проекта «Назад в будущее». Выпускники колледжей и техникумов встречались со школьниками, чтобы рассказать о востребованных профессиях и карьерных возможностях в регионе. Своим опытом делились педагоги, инженеры, IT-специалисты и нефтяники. Проект посетили более 270 школьников в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Оренбургские школьники увидели запуск ракеты «Союз МС-29» на Байконуре. Поездка победителей областного творческого конкурса «Гагарин. Первый человек вне времени, моды и земного притяжения» состоялась благодаря поддержке губернатора Евгения Солнцева. Ребята посетили ключевые объекты звездного городка и космодрома, встретились с космонавтами. Главным событием стал запуск ракеты-носителя «Союз МС-29». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Термометры покажут плюс 25 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха в Бузулуке составит плюс 26 градусов, в Орске плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. Идеальные сочетания.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

да врадеше кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Это FM. Все свои. Планета FM.

87.9 FM. Радио города О. Планета F.

Отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

0: чувства.
1: Знаешь, я подумал о том, что могло бы тогда случиться, если б ты прошла бы мимо в сантиметрах от меня. Я бы никогда ни за что

0: Планета FM. Все свои. Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Знаешь, что их зеркала.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

107.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило, твоя любовь — это так

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. В самом сердце.